0: mañanas. Todo ello después de que Volodymyr Zelensky advirtiera a las aerolíneas que el espacio aéreo ruso que se estaba volviendo cada vez más inseguro y que cerrarían debido a la actividad de drones ucranianos. Unas declaraciones que le llevaban a Vladimir Putin a calificar esta medida, dice, terrorismo de Estado. Un presidente ruso que, eso sí, asegura que las negociaciones para resolver el conflicto están completamente congeladas. Moscú, eso sí, dice, sigue abierto a los esfuerzos que puedan ayudar a reactivar el proceso. Dice que si alguien puede aportar algo positivo al proceso de negociación sobre Ucrania es Rusia, en su conjunto, que dice no se opone. Un presidente ruso que también tenía buenas palabras para los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.
1: Состояние внести позитивный, какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты, хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, на мой взгляд, они искренние люди и стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. Ну и президент им доверяет, что очень важно. А без этого вообще невозможно вести никакие переговоры, потому что если они с нами о чем-то договариваются, а потом значит, первое лицо фильтрует все, что они скажут, и делит на тысячу или больше, то тогда это бессмысленно. А так мы понимаем, что им он доверяет. Поэтому и господин Кушнер, и Уитков, они всегда у нас желанные гости, мы с удовольствием с ними работаем.
0: Volodymyr Zelensky, que aseguraba que tanto Kiev como Washington están conversando sobre la posibilidad de fijar una fecha para una visita en Ucrania, y añadía que este viaje sería muy útil para encontrar soluciones que permitan la paz. Un Vladimir Putin que también recalcaba que el enemigo será derrumbado.
1: Таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Bueno, pues la reacción a esas tensiones entre Rusia y Ucrania, una guerra que se libra desde finales de febrero de 2022, también con los actores secundarios, Alemania, que ayer acusaba a Rusia de estar detrás de un ataque híbrido el pasado mes en Leipzig, y en definitiva se vuelven a encender las alarmas entre Moscú y Kiev. Hacemos una pequeña pausa en Business Connection.

0: Госдума. Уверен, участие представителей монгольской делегации во главе с вами в Восточном экономическом форуме будет полезным для российско-монгольского взаимодействия. Завтра вместе примем участие в пленарном заседании форума. Традиционно дружественные, добрососедские отношения между нашими странами достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. У нас давние традиции дружбы, особых отношений, без всякого преувеличения. Уже 105 лет мы поддерживаем дипломатические отношения, ну и наши межгосударственные связи на рынок всех наших стран-партнеров. Более 70 субъектов Российской Федерации поддерживают регулярные отношения с монгольскими партнерами, которые охватывают разные отрасли, включая, конечно, экономику прежде всего, ну и культуру, образование, спортивные, молодежные контакты. Вскоре состоится второй форум регионов, по-моему, в Улан-Баторе, где-то в середине сентября. Будем участвовать на высоком уровне. С нашей стороны планируется делегация, которую возглавит вице-премьер российского правительства господин Аверчук. Сегодня у нас есть возможность продолжить обмен мнениями, который вчера еще начался с президентом. Поговорим по ключевым вопросам российско-монгольского взаимодействия. Еще раз добро пожаловать.
1: Ахим үндэд Владимир Владимирович тантай дахин уулзаж байгаадаа баяртай байна. Тэгээ миний бие Монгол Улсын тэргүүн шатар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайдаар ажиллаж байхдаа Евразийн чөлөөт худалдааны хилцээрийг ахалж өнгөрсөн жил Белорусын Минск хотно цохон байгуулагдсан урал дээр очиж бас гарын үсгээ зурсан. Ингээд энэ чөлөөт худалдааны төр хилцээр дээр тэгээ тэр үед бас тантай уулзаж бас үдийн цог барьснаа бол би бас тод санаж байна. Тэгээ энэ онд Монгол Оросын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 105 жил тохиож байгаатай холбогдуулаад хоёр талын төлөвлөж байгаа арга хэмжээнүүд амжилттай хэрэгжиж